0: 构建到核心模组，再到组装测试，矩阵智能制造服务实现全线贯通。
1: I was there covering both of the robot marathons, the first one and then the second one. The first one, they were clumsy, they were not that fast, and they lost to the humans. And in the second one, you could just watch. And the one was called Lightning, and it did look like Lightning because he was running really fast. It was very impressive, the progress that was made from the first one to the second one, just 1 year.
0: 彭博社表示，机构预测2035年人形机器人市场规模将达400亿美元，中国在人形机器人量产端已领跑全球。
2: China is already leading in volume, producing the majority of humanoids today, with prices far below Western peers. Widespread adoption still faces major hurdles. But if even a fraction of these forecasts materialize, humanoids could move from niche machines to a defining force in the global economy.
3: 乌克兰总统泽连斯基4号向俄罗斯总统普京发出公开信，提议直接会晤，但俄方表示俄同意做出妥协，但是有前提。
4: 乌克兰总统泽连斯基4号向俄罗斯总统普京发出公开信，提议通过两国领导人直接会晤的方式推动俄乌冲突结束。泽连斯基表示，乌俄领导人可以在瑞士、土耳其或阿拉伯国家会晤，还提议先确定具体的会面日期。这是自从2022年2月俄罗斯启动对乌克兰特别军事行动以来，泽连斯基首次正式向普京发出邀请。 对此，俄总统新闻秘书佩斯科夫回应说，普京已知悉该信，但尚未详细阅读。他表示，泽连斯基如果想要谈判，随时可以来莫斯科谈。
5: Да, мы видели. Он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться. Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это.
4: 6月4号，普京本人在圣彼得堡会见世界主要通讯社负责人时表示，俄方同意在乌克兰问题上做出妥协，但乌克兰举行总统选举也非常重要。鉴于国内政治局势，乌克兰还没有做好达成协议的准备。
6: Что касается, является ли господин Зеленский законным представителем Украины, это вопрос для юристов, для политического, для юридического анализа. Конечно, нам бы хотелось, если мы дойдем до подписания каких-то документов, я думаю, что это не каприз наш. Любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода, без всякого привлечения. С точки зрения России и Украины, это исторические документы с лицами, которые являются легитимными с точки зрения, значит, конституции, основного закона страны-партнера, в данном случае Украины.
4: 普京还表示，俄方准备接受俄美领导人去年8月在美国阿拉斯加州安克雷奇市会晤时达成的妥协方案，但乌方必须同意这些方案。如果乌方同意按照俄美安克雷奇协议做出妥协，俄乌冲突将很快结束。 据外媒报道，俄美领导人2025年8月在美国阿拉斯加州安克雷奇市会晤时达成了妥协方案。根据公开信息，方案核心围绕俄乌冲突的领土与安全安排，具体包括明确俄罗斯控制整个顿巴斯地区，在乌克兰东部、南部其他战线冻结现有冲突边界。 要求乌克兰承认克里米亚以及顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热、赫尔松四州的俄罗斯实际控制现状，且领土问题需明确写入和平条约。另外，该方案还要求乌克兰宪法明确规定永久中立，不加入北约，禁止西方国家在乌境内部署地面部队和军事基地，从根源消除俄罗斯面临的北约东扩军事威胁。但方案遭到乌克兰反对。
6: Но если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ. Было бы желание.
4: 泽连斯基在公开信中还承认，美国的